0: доброе утро.
1: Здравствуйте, уважаемые гражданцы. Вы говорите по-английски?
0: Здравствуйте,
2: господин. Я понимаю немного по-английски.
1: Вы
2: говорите,
1: пожалуйста,
2: медленно. Я понимаю немного по-английски. Говорите, пожалуйста, медленно. Я понимаю.